0: на грани быть.
1: Че не будь. И звуки в образы твои леплю. И не знаю, че любить.